0: никого не говори, никого не говори, никого не говори, вери, вери, вери, вери, вери, никого не говори, никого не говори, никого не говори, вери, вери, вери, вери, никого не говори, никого не говори, никого не говори, вери, вери, вери, вери, никого не говори, никого не говори, никого не говори, вери, вери, вери, вери.
1: Ô gaiteiro, toca mais um pedaço. Isso, isso que é bom. Um pedaço só pra ti, um pedaço só pra ti.
0: Nego, nego, vari, nego, nego, nego, vum. Nego, nego, vari, vari, vari, vari, vum. Nego, nego, vari, nego, nego, nego, vum. Nego, nego, vari, vari, vari, vari, vum.